0: do anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмаста.
1: Строгой плотно.

0: is Green Hanukkah. Hey, no.
1: Раньше жил я на
0: oh, dungeon.
1: Учил посуду.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.
1: А я
0: пищу
1: опять.
0: Yeah.
1: И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: наркотика.

0: shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой?
4: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
5: Spanking.

0: слез
1: и dark fantasies.
0: И первым просишь
2: get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: fucking, fucking

0: Play X Club.
1: И после Fisting. Мне не обрести покой.
0: Я Anal Master.
1: Продам за с тобой.
2: Let's pull up our pants. Enjoyed the lash of the spell.

0: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: спану.
0: Когда протянул, все мои делают.

0: сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого. Чудо-грубый
1: эскал.
0: Чудо...
1: Ass we can.
0: Слово. Чудо-грубый
1: эскал.
0: Чудо...
1: Ass we can.
0: Слово. Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого. Стоит в тишине.
1: Или... Horny.
0: Тумане. Накрывал войну.
1: My ass.

0: известном горячей и невыносим нежностей.
1: О, мастер.
0: Любимый задот.
1: Любимый фистинг. Любимый фистинг. Любимый фистинг. Стик сам фингер.

0: кто увидит, тот сразу... И для кого-то
1: Семен.
0: Нам запахнет. А за пазухой мы держим. Не подходи! Не подходи! Не подходи!

0: Люблю зачали в апреле, чтоб выпал
1: семен.
0: Это время, что выбыл через клапни бетонных
1: поезд.
0: Глуп, но зато все скорлупу, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Лица моргнутый небо снесет их, как
1: семен.
0: Курица капает,
1: Cup.
0: Так вот и взаправду.
1: Любим
0: может только то.

Зачем я в мусору камел на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки, а получил за беспредел.

мусорскую, шмыгнул в подобие нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: Они за... Они на... А мы не... И разбираемся, где...
1: Как? А где...
0: А тут как тут цветные... И мы с... Отплясали... Выбивали, как на крылечке.
1: Семен.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что
1: Finger.
0: Мой не дал осечки, когда пробил пустой того мента. Лежим с
1: тюремном,
0: как две египетские пента. На
1: байк
0: глядим, и
1: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туруханских
1: гей-вебсайтах.
0: Когда мы поправимся от
1: я
0: застряпаю письмо. Но ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора
1: Do anal.
0: Get

0: Харя, как
1: okay,
0: на
1: веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю,
1: okay, the semen.
0: Не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наших охраняют.
2: Ведь для... Oh, очень важен честный
3: секс.

0: año.
1: Gay website.
2: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так, располнил стоп. Цвет как
3: Siemens.
2: Цвет родной, прям так смолки, смолкай скучно, не смог. Эти кубов на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на пресс. Большие маггит, правит на бойне, это всегда было плохо. В рот, давно все так шпугаюсь, когда вижу.

Essas mãos aqui gatinho, mas tá caquinho, só não quero frente no menino, tu gosta. Надеюсь, последний чай он слышит, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего он успел. Голик сучи, я ношу квест.

0: новый спад приятный, еще приятней новенький бренд. Правил джет, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не вовремя. Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом в 300. На капот запол.

крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что мы как-то...

0: Забуд.
1: Не переживай, не переживай.
2: Boy. Dick.
0: Упустили.
2: Sex.
0: Потом. Там, где не...
2: Bad cock. Lube it up.
3: Next door.
0: Ты слышишь?
1: Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Oh. Подсохнутый.
2: Bad cock.

0: Не зря так.
1: Ask.
0: Вычитаю и делю.
2: Master.
0: По совести пилю.
2: Full dungeon.
3: Too fat cop.

0: Oh, I'm fucking coming.
1: Deep, dark fantasies.
2: Сделай покупки на
3: веб-сайт.
2: Еще раз повторю, покупки на

0: baño.
1: Gay website.
2: Это самый фест. Самый фест
3: 2018.
4: Песня для...
5: Dungeon Masters.
4: Хорош, самбой.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: 50 is 300 pounds.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: что coming молодым. А все, что было после, просто
1: spanking.
0: Suction. Дым. Я не запомнил твоих

твой отец. Директор Гаджет, мой отец. Директор Гаджет, мой отец. Директор Гаджет, мой отец.

0: my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
1: Нам нужно
3: the semen.
1: Нам не нужно
0: anal.
1: Мы с тобой
0: full master.
1: До конца.
4: Really?
1: Нам поможет.
4: Really?
1: Поможет.
0: Fuck.
4: Really?
1: Поможет.
0: Coming.

рот взять фингер. Посмотрев тебе, как губами сжать сильно. Туда-сюда, ждать выброс. Кайфовать, когда во рту течет твоя. Ты

0: говно, салтуба,
1: полети.
0: Петух,
1: еблан,
0: давалка,
1: мутила,
0: пидор, пизда, туз молодой.

0: Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – площа Перемоги.
1: Концевы.
2: Шановный.
3: О, мастер.
2: Поважанный.
4: Дроны. Факин слэйс.
2: Минский городский совет.
4: Пасадыщи.
2: Минский городский выканаучик. Сердечно веншуюсь вас со святым велик.
3: Факин каминг.
2: Жадаюсь вам.
3: Фистинг is 300 бакс.
2: И святочного.
4: Фак ю!
5: Спанкинг. Как он был от нас далек, как
3: my ass. Too bad, cop. Finger.
5: Обгорелые.
3: Уи-уи.
5: Этот секс.

наденет свой наряд из Latex. Желтых и багряных. И снова наш второй ларет от этой Latex Club чуть.

0: мистик.
1: Есть вам слышь, они служат мне уже 300 лет, у меня есть Санжин. И это мой дом всю жизнь.
0: Fucking coming.
1: Я в нем над кровнами заплыву облака. Если
0: I'm coming,
1: то наверняка моих прошлых
0: ass
1: порвано. Я по-новому научился.
0: This thing
1: исчез, его больше нет. А из
0: него
1: вышел на свет.
0: Боже

0: Кто мечтает быть
1: Dungeon Master,
0: очень смелый видно тот, потому что только
1: Dungeon Master
0: болится
2: сам. Yes, we can.
0: Смелых уважает высота, потому что в самолете
1: so fucking deep.
0: Над винтом. Yeah!

0: пятницу.
1: Performance art.
0: Возможны небольшие осадки.
2: Что это такое?
3: Это что это такое происходит?
0: Бедный, объясните нам.
4: Фак!

0: like, boy, what you see.
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah.
2: Ass we can.
3: Стало пуганой
4: фасы.
3: И не верит людским
5: фистам.
3: Да и как же ей быть иначе?
5: Dungeon Master.
3: И тут и там подкрадешься.
5: Stick finger in ass.
3: И вот уже навсегда.
6: Macau.
3: Только
2: Billy.
3: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: И только
2: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: И только
2: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: Это только
2: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: Это только
2: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
8: Gay website.
9: Это только
2: Billy.
9: Тебя поманит синим.
7: Semen.
10: For what?
5: $300.
11: Oh, I'm fucking...

0: coming.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Когда скромняка бой отдыхал от
0: секс
2: с Геральтом из
0: он фистинг
2: эту
0: ass
2: сразился белый
0: ком swallow
2: semen чёрта и эльфа
0: фистинг anal fucking ass
2: когорты
0: Legs.
2: Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
0: Stick an ass.
2: Мне людню.
3: Fat cock.
2: По зубам целился тот.
0: Legs.
2: Мне рогом прямо в
0: ass.
2: И тут
0: Master.
2: Крикнул, вот твой
0: Coming.
2: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
0: 300 bucks. Bucks.
3: В историю не пишут.
2: Ведьмаку заплатите
0: 300 бакс 300 бакс
2: Ведьмаку заплатите
0: Stick finger in
5: key

0: 300 баксов.
1: Ведьмаку заплатите.
0: Stick finger in you. Your ass. Dungeon master. 300 баксов. Dungeon master.

0: Да не, ну это пидорство какое-то.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Мы выросли там, где...
3: We must pull up our pants.

0: Music.
1: Fuck you.
2: Секрет ежедневных побед.
3: Мистер Ахворт.
2: Конечно, в Китике. Приготовленном по-домашнему из натуральных
4: The semen.
2: Привычных всем.
3: That's amazing.
2: Китик. Да, энергичных.
5: Yes, sir. Yes, sir.

0: серьезно, он пишет демо. Повышает градус, выпьет сферату на мете. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: full dungeon master.
2: Bad cock.
3: Oh, take it.
1: Make up. This thing.
3: Ow, ow, ow, ow.
0: Я тебе не нравится.
3: Anal.

0: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй. Повторяю. Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой Данжин. С неба начнется мужицкий
1: приготовились?
0: С неба Coming. Мужики, аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба
2: Coming.
0: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики
2: Coming.
0: Высокие, блондины, брюнеты, худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
2: Coming.
0: Мужики. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй,
2: мужиков.

0: Just loop it up.
1: Поможет всем. Люсьен.
0: Люсьен.
1: Поднимет с колен. Люсьен. Люсьен. Синяя банда. Люсьена.

0: знаешь, под мирным и громким сочтутся
1: 300.
0: Мы были как Van. Но теперь мы в реальности, с нами придется теперь
1: do sex.
0: Мы любим
1: fisting. Do anal.
0: И плачем мы люди, нам важно
2: pull up our pants.
0: Решая лететь или падать, наверное, подальше от

0: fisting, anal.
1: Мы с тобой, а это лишь
0: любовь.
1: Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это
0: точка с...
1: Самый
0: horny.
1: Пусть услышит.
0: Being dark
1: horny. Про настоящую.
0: Next door. Fisting.

0: народ.
1: Фестинг.
0: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, и сможет так.
1: Fucking coming.
0: За спиной, но это... Самый...

0: народ.
1: Фистинг.
2: Мы с тобой, а это ли
1: Люб.
2: Бог дай сможет
1: Fucking coming.
2: За спиной, но это
3: Мэйчка
2: Маплоуд. И самый
1: Warning.
2: Стоп, пусть услышит
3: Being.com
2: Про настоящую
1: Next door.

На каждого найдется тот, кто повзрослее и посерьезнее. Я один, а вокруг, наверное, я не доживу до сотни.

0: видишь.
1: I swallow my cum.
0: Майк, ты завидишь дорогу. Там
1: я fucking deep.
0: Я же, блядь,
1: fucking deep.
0: Только
1: bondage.
0: Дорога мне.
1: Ass.
0: Лишь дороговато.
1: Cum.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
1: Boy next door.
0: Под крышкой.

0: dark fantasy.
1: С какой ты Looping. Мне вдруг вернула ту далекую
0: Next door.
1: Где я любил
0: Some dick.
1: Жить без него. И крещены мне ништяк.
0: Bad cock.
1: И я люблю
0: Some dick.
1: И отзвенел
0: Some cock.
1: И он yes. уже всегда
2: Сидели, ели,
0: Семен мастер
2: угощал своим.
3: Endured the lash of spanking.
0: Horny. Next door.
4: This thing
0: ain't no

0: 아니요.
1: Gay website.
2: Van.
3: Mr. Ackworth.
4: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу
2: улыбнуться.
4: Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
4: Получается, вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
4: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
2: Gay party?
4: Или, не дай бог,
2: Billy.
4: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
2: Fisting is $100.
4: И на всю эту остальную...
2: Shit.

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой.
0: Dungeon устает, чинит за Dungeon Master.
1: Власть в раз
0: весит.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: наш
1: Dungeon не спасет, и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex.
1: Чиновника
2: Семен.
1: Наоборот, но каждый в своем одинок рабовладелец.
0: Гей, бой,
2: город. Семен.

0: Сесси.
1: Террор, церковь, казино, картели, дома, темно, где в всей этой системе не жили с денег, за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

0: легион, все переплетено.
1: Где будет бойня дуа?
0: Стреляться ли мы? Нету близнецов тут, нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения
2: Семен
0: токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит

0: dungeon map.
1: Сгорало в сотни тысяч звезд, любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

Radio. Gay website. Production и Wii TV представляют. Орет матом, когда за гей-вебсайтом.

0: Fat cock.
1: Gay sex.
2: Gay sex.
3: Booty cam.
4: Ass.
3: Bachelor with miles.
5: The loophole. The loophole.
2: Gay sex.
1: Gay sex.
3: Booty cam.
4: Ass.
3: Bachelor with miles.
5: The loophole. The loophole.
6: Stop.
7: Stop.
8: Semen.
9: Нихуя.
10: Гей-вебсайт.
11: Ты себя очень нахуя.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачет моя.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Не рядом мой.
1: Семен.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Настя.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, oh, come on.

0: Я тоже, ну ладно, прости.
1: Zark, what?
0: Спасибо тебе за сладкую
2: ночь.
0: Ее называют
2: любовь.
0: Спасибо за
2: дверь,
0: которую мог открыть любой кто-то.
2: Толстой.
0: Спасибо тебе за ласки.
2: My dick.
0: За тайну никто и не знал. Спасибо, успел с тобой
2: попрощаться. Suck some dick.

0: Idiot.
1: Ask.
0: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
2: Семен.
0: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
0: Делать нечего там, где нет.
4: Next door.
0: Come. Идиот.

0: Coming. My ass.
1: Nada manual летает волей. Он такой же.
0: Как?
2: Yeah!
1: Хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: Suck Dick.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Ouch.
3: Stop. Fucking horny.
4: Cody.
1: Door.
3: Lords of locker rooms.
4: Lock them. Та покорил весь
1: Anal. Sex.
4: Кого повсюду узнают, скажите, как его зовут?

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon Master.
2: Would you
3: suck?
0: Покажет. Dick. Dick. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: Olá, cruzou
1: boy next door.
0: Onde?
1: Onde? Gay boy.
0: Его руках.
1: Dungeon.
0: И типа там он так везут все. Okay. На нем поют. Скажите, как его зовут?

0: напрасным и бесплодным.
1: This anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы по лезвию бритвы, по лезвию.

0: 라디오
1: 게이 웹사이트.
2: Темная
3: ass.
2: Только дек свистят по
4: my anal.
2: Только
4: семен
2: гудит в пять. Тускло
5: Лейс.

0: И тревожная
1: deep dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: bad cock
0: меня.

0: Я спокоен в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Симен
0: меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

выхожу из и вижу вас. Я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе прям. Да не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС
1: Билли Харрингтон
0: сделает вам Мэри

0: Я шоколадний. Я ласковий. Я горний на всі 100. Пока здесь рулят МС. Мы вам устроим
1: bonded sex party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
2: Dungeon Master Van
3: Suck this off.

0: sražení s boj. Každý boj je tut natrenirovaný s hodný prijomom i underground. Lušiji na tým mieste sobraný na set. Тут друг с другом тут бой. В этот тир пальцы быстро созваны. Кто никогда и не был опознан. Из сражений разорваны. Кто же из них крутой? Бессмертный бой.
1: Fucking coming.
0: Бессмертный бой. Современный.
1: Fucking coming.
0: Не был мастер. Ты не дежурный. Он бесстрашный терминатор. Уничтожить даже так. Его набитый мышцы.
2: Семена.

вместе собраны на секс. С друг другом тут этот чип. Бойцы быстро созваны, кто никогда и не был опознан. Из сражения разорваны, кто жизнь не на данжен крутой. Каждый бой тут натренированный, сотни приемов и наши броуны. Лучшие вместе собраны на секс.

0: Я сегодня
1: Latex.
0: Старый перед стою,
2: Dick.
0: Ловлю его усталый, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведомо.

0: Димин.
1: Я не в силах промолчать.
2: Данганнахта.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня
2: gay amazing.
1: Кто
2: for master
3: swallow
1: cock. Свой на теле я ни разу не снимал.
2: А for dungeon my house.
1: Он не раз меня спасал.
3: Fucking coming.
1: Был

0: сегодня
1: Сака.
0: Раскрываю вам секрет. Томми верный.
1: Got a fat cock. Got a fat cock.
0: Не застрочил. Сотню.

0: existing.
1: Уважает, кто к не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят.

0: И вечером на
1: гей-вебсайт
0: сыграют
1: Boy Next Door
0: классики. Кто уважает, кто не пристает.

0: assisting.
1: Уважает, кто к тебе пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому
0: do anal.

0: existing.
1: Уважает, кто к тебе не пристает, того
0: boy next door.
1: Не жалят тому.

0: Когда я был потенциалом, они все боялись, и я скрывал потенциал, типа узкий. Я не пожал им дик, потому что фоба. Я не пожал им дик, потому что фингер в попе. Я не начну с тобой болит. Это твои гандоны? Чувствует мой дик, он начинает после фингер. В жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей-парти, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебаный
1: бой next door.
0: Чувствует мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный мастер. Мне плевать на натуралов, они просто бредят. И к чему все разговоры, что чувствует мой дик, он начинает после фингер. На в жопе было больно мне посрать. Ай, еду я в гей-парти, чтобы переспать. Ай, тебе тут нечего ловить, ебаный
1: бой next door.
0: Твой мой вайп, и он сейчас мне в дом едет. Видишь мою попку в
1: бандаж?
0: Я реальный
1: мастер.
0: Мне плевать на натуралов, они просто бредят. И к чему все разговоры, что
2: не, им с
0: семена на обед.
1: Penetration, anal,
3: настоящий
1: секс,
3: берет,
1: master,
3: когда путают мой
1: ass.
3: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
1: 40 guys,
3: едем нагибать систему.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играючи. Ау!

0: Семен.
1: Так.
2: А потом по ней пройдет Сихалло. Снова чистый.
3: My car. Dick. Dark engine. Finger stick.
2: Снова чистый.
3: Dick. Dark engine.
2: Finger stick.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радио информационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте запись экзотик поп-дуэта.

0: бойчик, больше не твой бойчик. Так плотно нам не словно скоро лопнут. Так много смотрит, можно выдать.
1: This thing,
0: мизинец моей формы как
1: Дунгин Мастер.

0: Радио.
1: Как же Фингер, ты хитер, ты полмастер, приговор, брошен лейтекс игрокам, главным данжен врагам.

0: Dick. Swallow cup. Может, это будешь ты? Леди, я местный. Дэйли, попробуй, я не вдохнусь. Любая мною бэнкинг. А как же ты?
1: Master.
2: С тобой чуть-чуть. Милый. Я тоже.
0: Suck some dick.
1: Bondage.
2: А ты
1: гей.
2: Ой, зацепил. Хочешь, я буду.
1: Dungeon Master.
2: Ты очень даже.
1: Horny.
2: Но я тебя.
1: Do anal.
2: Только скажи, хочешь, я буду.
1: Dungeon Master.

0: Kong. Dungeon Master.
1: Когда рядом две что случается?
0: Dungeon Master. Horny. Do anal. Dungeon Master. Horny. Do anal. Do anal.

0: 怎么说？Звездный поступил.
1: For master. Систино.
0: Простота у небесного
2: Дерева
0: раскидала
3: Бартикс.
0: Не забудутся никем праздник
1: Слышь,
0: обиды
1: капс.

0: Semen.
1: Yeah, my
2: boy.
0: Swallow.
3: Молодой, если на нем слово шмотки флоу, что ты хочешь это? Бро, перекрыт, его пиздярит, как бы сегодня заработал, я не мог не сделать
4: Spank, bless.
3: Раньше я был ёбаным изгоем, а их сейчас они боготворят меня, как я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
4: Уберите
3: моего, мне так неприятно. Я обкуренный, читаю, ничего не понятно. Я заскаймил ма, я думаю, он был такой обёбанный. Я
4: спутник,
3: я видел так много, будто футбольный мячик. Говорит, что я мальчик, а я и отвечаю, ну а как иначе? Я говорю, давай.
0: Программа Уивудика, я звучу как RMC Майк. Выдыхаю в
4: дек,
0: я

0: Зняжек моего отношить, дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч, был бы
1: хоть
0: его бы впечатлили мои
1: фильмы.
0: Как будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена,
0: как будто бы
1: может
0: лицо, как драндулет. Мать у тебя ушла от моего, ведь он
2: Glass.
3: Yes, I'm a floor. Next door.
4: Artist. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes.
4: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
3: Yes.
4: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes.
4: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
3: Yes.
4: Yes. Yes. Yes.
3: Yes. Yes.
4: Так. Не твое, да?
1: Ну, это в Данге не буду слушать.
5: It's a dead end track. Yeah.
3: Gay.
6: Get your ass down!

0: finger in my ass.
1: А ты опять лишь один, а ты все смотришь. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни
0: Demon.
1: Где мы

0: Она выглядит как
1: семен.
0: У нее
1: bad cock.
2: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
1: bondage.
0: Звезда.
1: It's my cock.
0: Она выглядит как
1: Come on, let's go.
0: Она выглядит

0: Как он всегда.
1: Oh, yeah.
0: Она выглядит как
1: семен.
0: У нее
1: fat cock.
0: Она выглядит как
1: bondage.
0: Звезда. Она выглядит как выглядит как она выглядит как
1: boy, boy,
0: среди
1: boy,
0: всех
1: boy,
0: атом
1: boy,
0: и всегда считает.

0: мечи,
1: что ты помнишь. That's weekend.
0: А за окном сжигают
2: Ханука.
0: Проклятый.
2: Man. What the hell are you doing?
0: Нежный, прости.

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

Комикс Скола Дубове, если мне его дует, приносить ему семена, посылал другой.

0: fisting
1: anal fucking D fucking D fucking D.
2: Что?
1: Ow!
2: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal fucking D fucking D fucking D.
2: Что? Роскомздрав не запретит.

0: Слушай,
1: маленький. Я взяла его в кредит.
2: Семен.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing sex.
1: Assisting. Буду.
3: Mm-hmm.
4: Banking.
1: Буду.
3: Yeah. Master.

0: пользе. Вне ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Туал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай, было тупо. Ому Турман нету. Сексапиль ничем.
1: Billy Harrington.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно

0: master.
1: Semen.
0: Coming.
2: Живым. Пусть небеса для разгонят.
0: Fingers.
2: Пусть небеса свободная.
0: My love.

быть гей-бой, то только что сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

0: Хочу как большие банки. Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Гачи.
0: Оу, я Мишка.

0: плюс Bumbles.
1: Вот это
2: Gay.
1: Я пивался. Нахуярюсь и буду
3: Loop it up.
1: Я
3: Dungeon Master.
1: Мне похуй, не буду
2: Suck some dick.
1: Сейчас пару дней пожимаюсь и будут
2: Slay.
1: Охуевать.

0: много
1: гайчи
0: пел, и закрыл глаза, много
1: спанк
0: терпел, я умел через
1: флаш
0: улыбаться,
1: boys.
0: Я хотел кричать.

0: Why come? Stick finger. So deep.
1: Навсегда. Навсегда.
2: Навсегда. Время как.
0: Bad cock.
2: Улетает вдаль. Только.
0: Latex club.
2: Все сильнее печаль. Каждый день как бред.
0: DRMC.
2: Только.
0: Любит дуб. I don't like what you see.
2: Я устал от...
0: Wait.
2: Я устал идти. Я устал искать.
0: Hold on,
2: я хотел...
0: You're

0: can.
1: Det grösta kimi that cock.
2: Sex.
1: Maya. Boys
2: fisting ass.
1: Свою. Но в каком бы ни пел.
2: Gay website.